0: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.
2: We have liftoff.
3: Wir präsentieren die Robert Rossbach Show.
4: The Robert Rossbach Show.
3: The Robert Rossbach Show.